Черный самолет, последнего солнца, ползет человек из крыла. Я тебе подойду небо, пройдя небоскребы, кроме кормить детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская госпушка, лучшая пачка, классная от экстаза и маты висит. Зацепленные пальцами воюют волос, а холдер рвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волнах, как рыба рабочих детей. Сладкие вены текут по рекам, странные стены, склад. Боже, прячется город, и лодника берет скоро. Наша вот здесь сегодня на кайзу.

0: рвется на части, я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем, зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая прах нерожденных младенцев, облако рвется на части. Я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа. Сегодня я в очередной раз привяжусь на своем белом флаге, вздрагивая взглядов, дергаясь от порыва собственного дыхания. Дети лежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей. Шанская, будто глаза, я бреду, томный пальчик.

Я бумажно мозгу солнце ползет человек раскрывая пять небосы корга ребрачки в перемешку с овощами женская грудь разбучка в шкафе глаза лёд от экспат голосом от холода рвется глотка я покрыт предвестник лобрым кайкобрым диким кут по рекам странные стены в складках кожи промышая в камеру рабсиненок текст.